За неч се ни бригу, а ну неч се ни мешу. Анче хто би мог да реку, Марио, ти цио свет баш решу, че здейну мало, маглихну мало, змакне свою